0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
1: Дорожное радио.
0: Жить хорошо. А с танцами по-русски. Жить еще лучше.

0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
1: Дорожное радио.
0: Продолжаем. Танцы по-русски. На Дорожном радио.

Дорожное радио. Петербург, 87

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM. Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется.

Дорожное радио. Петербург, 87.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
2: Дорожное радио.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
2: Я буду рок, когда цвела свет.
3: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
0: И все это Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
2: Дорожное радио.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.